0: главный свитер и зас.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho